0: киндермат.
1: Нечестная игра. Ты специально мои ходы плохо думал.
0: Своими мозгами надо играть.
2: Как он может своими мозгами играть, когда он эти куклы первый раз видит?
0: Не мое дело.
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

покой. Можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, можешь совсем уйти.

0: ты у меня одна.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

снег, это снег нашей разлуки. Я жду напрасно, ты не придешь.

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Что, я себе работу не нашел, что ли? Я себе такое местечко подыскал. Я ж себя сразу человеком почувствовал. В зоопарке. Ну, в зоопарке тоже было. Забыл запереть клетку у льва. Ну, вырвался. Лев стал приставать к одной женщине. А я при чем? Это что, я приставал, что ли? Меня там вообще не было. Я в это время в бассейне плавал у бегемота. А то, что он вырвался, так он же хищник. А то, что он за ней погнался, может, она сама виновата? Зачем она пальто из антилопы одела? Одела бы, как все нормальные люди, телогрейку. Льва бы Кондратия схватил. Они говорят, ты что, дурак, на тебя характеристику, и иди отсюда. И пойду. Пойду, у меня ж в характеристике не написано, что я дурак. У меня же написано, морально устойчив. Так что вы за меня не волнуйтесь. Без работы я никогда

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: Что происходит на свете?
2: Просто зима.
1: Просто зима? Полагаете вы?
2: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
1: Что же за всем этим будет?
2: А будет январь.
1: Будет январь, вы считаете?
2: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
1: Чем же все это окончится?
2: Будет апрель.
1: Будет апрель? Вы уверены?
2: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
1: Что же из этого следует?
2: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
1: Вы полагаете, все это будет носиться?
2: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечные кабала и обала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
3: Я утром

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю, ищу и надеюсь.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

Милая, я не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистым.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

Тебя караулят надежные люди, тебя берегут.

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретил.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто

бросили, объяснили, объяснили все как есть, объяснили. Просто встретились.

Далеко возле синего дона, где раскинулись крылья полей, перед окнами старого дома грустно шепчутся пять тополей. Было пять сыновей у старушки, пять красавцев родных сыновей. А теперь возле сельской избушки в небо тянутся пять